0: ཁྱི
1: Джонбу ламиг демо нгна йол
2: ламтер нитлен джорбум тен нахсал джил ламтун

Энта карсон дэранди намда чонцм генчхта сунга батан нигла канни атай чуг намдан ден жирд хазын ченур дэрнгзун сонжина ян арангарин сорми санчин ге сакл камузга намур дарви янна чар самсун баб куну ндому ге кирге нам си тан дому ге нам сигин жирд гот тип тап ген нам сигин жирд гот ге нам сигин жирд гунда амангари вар кимди жачи калватан жачи ламро сусу ге отар ни кен ронтан тир жинт рани саканзган жогуна тейлик намсиг жерванда лаян сусуг ата чигти дали ата сусуг намсигин жердун деп ти датни намсиг тыңрыптын фтын датни ярмаран жожит хачан калчиг намсигин жердугутын намсиг нисин дичэн ячи ламруа тана ячи мамон цугун ронла тагырты чини хырчин тапгонара анини онопа зогун нунсылганмызгока та чарбаги датын ламра тиглонбай хэченада Tianchi kandam lang jinnada, tianchi kum tosarindin so jinnaya kangwaayi kanchin rimaagilu andamu kargi unabaja jinnada. Tianchi kata uchu ayarkarati chakchirtang chalgula suqa nyingkata ngargin ka kawa la suqa gandagin babzhuka nyingka la suqa ga. Anamshigi di jinta lam shigji lam karji lama kangchigji wata andamu nyingka kangmangzika yang ngatsogun roongdala anopa kangmang zogo anari.

Ariyam kan batna warna ni terang ndu zlam tun gale tsin din nga nga chi tan dem dil kor ga san jir nga ta ju yi san jir kala kan ni yer hun ma lu or ga rang chung kal tse khur dung dem de do dem ra chin dim chan tak tang ko lo no ga mu ga ring ga na ba zga jo po iz ga ring ga ka da kan re se yin na chi ni ju da lang kor ka lo wa ga la tg da me la da ting lang kor kor tung no mu ga nang tsi Lankur kalawaga lartag meela lankur kornuwa nang siltang diyan chikaw lankur nang amatang awgaliin jakuwa nuwa. Damuwa nang tsang niga jokwa izgiri la. Diyan chinida ju karzang darang di da yarsa gambar kogu nuwa arkam di lankur kalawaga lartag meela njogu nuwa damuwa jiga kalawatang diyan chika арса гэмбэр когоны варкымды ата адынгылык мачаңдандар жендемсе көнү гүндү мугунун сыл жоң маңгысыр көк а тедона ячи калаватынына ламдуа яңна лам күрк көн кенге мана дем сон жинара чиг ниркип кө кепин замбу дегим гыдатын яң арганы кы маңмаг мацетан маңмагын даллам андар каян самжиг маптына жигим тир ата анопатын яңна ан жигим тир хыртин тепсогу арганы тела вот их тапката Jachi kalawatan, jachi lamdo susuga namzgi yinnara wata ranganyik ndroongantan yinna ranganyik wani tsindala dato nangzga argazgi ju, dhagchigiri. Tihanchik ta chuo ranganyil sa kangzgan ju guna, yangna yali kangzgan ju ju charjin ten guna yang, telik wata ndrimdra denchakti to nangyi ju ra. Jan yang wata kungi Тахуэ на кшукалуа лагтага мэла лан куркур кунуэра нячангранда угалин жугу нугу дашт ауга нянкав жали манжу жу такал чега. Тихан чин ни саан жерзгу нуэн чанг тунгэ лан куркур тунгу нугу нмугу нанцил янга чугу сагни Kaamang naa dartaa harigji taan koja yang naa jaalam kaka kargiak saa anjirnda naa ajok kooni taa mu naang tsati. Daa chertan garaag chu chantang yung lang kur kur koon ugun daa ga nagniiz naa chuk. Dii tsaabchi naa rang jin daa tsaamaag hinari. Daa chertan ga zuu niyaz ki chantong daa naa daa chimuz gini naa chantong daa niyaa daa ga kargi naamri rka chimuz gini naa chantong daa ngi daa jambaa maksilwaa taan jibshil dibshil meepa jalin dali meepa taan dihan chik daa naamshi taa та дэвиз нандаг зайдану варкым домузгата вот ачи чангтун ялан кур коржизда хойсана мар чангтун ялан кур кордона дон тамбаг ота лагмарзык кергерачзуни ламкарджи кунура пачирсгим сунгризна мачг жимек аретарата ота дармынара гчу чангтун ялан кур кор конугунда муга нанцлин манюазгока

Tianjin dhamu xanjir zunga rangjik xar ta shimjik tang tongchub shibbi dhandir rambi ulang nam ang yara xsimr tag chanda Xinjiang tar ngis chunggu cikpa tang dan rangjik zoli changa tongchub shibbi dhandir rambi tab lang nam ang yara xsimr tag chanchi thoma dayinbi di nar dhyanang nim tog dhankur mbar nam gar tongchab kani rangjik chi dhandir la yubbi Олангкург намти ерэнг шошгс нангдэв шигивэ намба юнсэн жигдэл варис анда мухсан жирсгэрэвк Яян чу та нанглог ни шонд тондгс Олангкург алваг адаранг Олангкург амшанд тамида тни дурчусино нумуг аницзгэр Олангкург амшанд тамида тни сонуг кэрге чапан динахчигни гурмун ибжатан Олангкург алваг лар тыклакан эркармар гэтэн ти ханчик та янчир ролм ден чуп жатым дала лобжон сепатан ди зондын дала лобжон сида тни Олангкург алваг гызонлык рамжинг талактында лобжонгай кун дому корумзгла тагын дайнина кэрге Олангкург чева гэрксэр Олангкург чева гэр чендэ Олангкург нумуз анжогути корумтунта 농구를 그 엄청 뜸이 속는 거 너무 그 농스티.

0: Rin yang kena bawa rendah ni nanti rengge. Dapat lampun gelai sendiri naga ngati. Atau dimdil korek jatuh tengde datang tiir jinte. Alang si pekono wandaga nang tengge sancho nasi jui. Atau rengge gelai sendaga. Tapi jossa khusus nacu kaya nabi jossa ni jina ngati. Atau langkur kajana air datangi. Dinggil ntar zitang na. Andaga takjul tengaya na. Diwa na natundan da kariwan na. Tihan cikku. Лонкур халуага лыгтыгрында мела датынги азянга лонкур кур датынги тештыгни дингилзи тонаян да чи тыкчо гонна андадын да тавага нынцыл кыңызг а тартага жерымг кори тондан аян шонгуони ани утара чегиони андамуг нынцыл ёк кыз датынги соло өргөн чун кыл син хэрзун чебде чиндимдэ додымра чингэндимдэ нертупа хардын чапкы ди коркыга нецимдэян я чиням кыйма кавдас гела Tena samdani chitunga aga teranga danshi kandunga kaparanda tatunga nga kuruk nga tsi nyamgi kaparanda le juye. Ya, demu.
1: Demu, gigana.
0: Demu, lika aga tre sangi toni nga chuu len sindi nga shikita tingi chanjitang le ngu kwaadin chashi nengu.
1: Ya, kwaadin chi.
0: Tena nyegi karma apche thamba nomuz karanga. Tan dremjilka dringil ndatang dredda tingi. Ranga vlang kuruk jana ayar da tingi. Та тондго тангана динглзинога нацлтангана калавага лыртыгран демела датынги андымуга динглзинога нацлндарка корниян атаньям жгосакнырек яна чицхын еку тонни датанда тавга тондгшондаги а тачи яначи аньгча жанга жерону нацлтанкынсук дикора кабдазгина
1: я гюка мали та куна гидгимши куна тери теранарка тангчу дана чи тондри чи шонно зата ранги лонкурта вакшон ямба дигари дата а сонтан сани чи гоин фон сонтан та чи ди ди тосу секуно ло
0: чи нерцл гасузга
1: гасуната трията ну чули конара нанго синчигмани тара калова де тондозга тамбу ю тан тая
0: нанго зан куна тондри чизга тонда
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ジョブジェブレタディグシャルレタ全身に来やおたりやパティキャスオタドワークションタコパメラワークションタフシナカアロンクシャプシイノトンダナトンダナシャプシレジントンダスがうんパチャパタリアマテクダうんあれたリアマタナタリアタイランのカタンディシャプシマタナタクロンクラクルサラジョルマルタナサドジョナルチョルマルタチポシャンクルニョジュムニションシャプシムタクモネレレレシプシレマタナダニングニョーサンジョーグもたやるまだそんなラマムジョーがラマムジョーグもたてらのかんちゅうんでどんどん簡単簡易なそんなのどんどん顔のそんなたちをペツたちはったなちょあのんくるわけしょんシャーシーイメンニメンダンダダディトーピーイメンダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ 인들에 대이다나 지파 총총지가 따뜻해 셨고는 아니 지 요마 마와다 자인데 코르긴지다 크비시다 코르긴지 시다 코르긴지다나다 양터리야다 시다가 다디 디 조츠나다 그 뉴주그데 와가 숑거 아 자라 자라 니흐르다 디가 자라 진짜 집시시 디게 지체스마 치어조지나 돈도 마셔나 돈도 숑체스마 다 차손으래
0: 댕댕게
1: 다 근사메나 와가 숑다디 조라 마시그라다 니 와가 숑다 냐뇨나도 마다
0: 옛날에 옛날
1: 아 다지 람그 와가 숑 코나 와가 숑 다모이고는 단다 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

Америки Чонгин Амгчэ Кэнгэ Цэ Нэхэнэн Бэвэ Нэцэл Тарна, Америки Цуэмэг Камтвэ Рэгэгэ Дянгчуэлэ Мэхэн Сушчэг Бэ Мэгмэ, Нянтэрэ Амэн Цуэкэнэ Ялэнгэ Дядэр Кэрэйо Бэ Нэмчэл Чэзэн Хэдэ Вэнэ Шэвшэр Шибадэн, Ди Джэсэ Нэмчэл Чэзэн Тэр Джэбжэкэ Ламтхэ Дэргэ Бэрэ Вадон. Америки Амгшвэчэв Шэгэрэ. Нэмчэл Чэзэн Ти Америки Кэгдум Гуаджатэн Гэлвэ Гуэнэ Ялэн Джэкэр Русиё Сэрэ. Америки Мэхэнгэ Чэзэн Тэр Шэвшэв Шэдэ. Джебжи ламтхи джерги бярива донжи нурэжиг байн сэр. Америки мэгшуути дарун шэгир. Дажаби ци чигсим нэ нэзун, Америки ялан джекир цутху гэгдумши бицанла. Джезан гошчила цэнчин джебжи ламтхи джердачиг баршиэл.

Фаренсия Демонг Джекунги Ци Чергенин, Ништон Сумчали Хуанла, Аримсагчи Йогуру Терчин Сымдан Термбам Джек, Аделсун Хуанси Канумшеби Чарсен Шила Джентан Гол. Чарчим Чарсен Тер, Джиши Канги Джешевшини Бетах Чоджер Шел. Фаренсия Ништон Нерсымдор Беби, Лубденчен Хуанси Годжек Тарна, Фаренсия Ништон Нервжелуни Ништон Сумчали Варчи, Аделсун Хуанси Мборчен Йогуру Чарчев Жейн Бадан, Чарчим Чарсен Сарвали, Качан Ти, Yogur Chhatkhib Zhatang Therchin Sim Thermum Trigla Jemthur Dang. Dinang Nishtung Simchil Li, Adyelsung Huanzi Yogur Therchin Abdan Dang Thermum Trig Dungshir Simyan La, Huanzi Charjil Li, Yogur Thermum Abjie Dang Dungshir Ge Jemang Dasung Yuhol. Nyan Kunamba, Tengdi Jelchi San Gerib Shih Charsung, Lechan Di Somjigba Khawarin Chu Dang, Somjigan Karwa Sonim Cherang Dang Khwafdin Gya, Shtakilwa Pshiglu, Chachiu Shtakilwa Ngangchik Cherang Dang Sonim Rin Chen Yin, Khawu Serin Chuga Chachiga Nyanam Da Tabshish Yin Yin. Tenga jimi len chana nga chu yang chirin jel, dadi mo shi. Zashi mi tuku zhar.

Семке нян тамдо си калам тамму. Зэнке ми тон тор си ванну дмра. Ванн чэнчи пони чэчэ капрлагюль.

0: 내 뜨요나란 뜨는 저 우리님도 저 진축거다 축고 어야 진축거지 입고 떨어지잖아 조고는 떨어지 입고는도 저 마신나 신을 그래도 각각 마신나 성미 국국나 샘샘나 특수의 점선 디모 레타라 아 옛나라 르르는 그 단으로 믹섬 아영라와 고진 뜻다 과든 장지 옛누라 또 냠문이는 대다 냠바 할수 있다리 마님 공필 있다리 어야 문뜻도 영라와 고진데 저 어떻게 치지고 Дэв дэх чунг чай ёг ог, дэг нёх чунг чай ёг ог. Дэ мэн тэд дэ чмуз гэ ламан чуур гог. Ча шигнжир гэ ламан чуур на, айн равар говжин дэ чмуз гэ дэх чунг рчиг гог. Оя тэрэн нарка, тэрэв нэр чиг гэн самдэн цандэг ярди ясэн, хамчур дарди ясэн, чэн цук кумпэн ласэн нэ ян нара, ча ур танур лисэма мартэн базгэра, ча айн равар говжин дэ мартэн базгэ юн мар. Оя цандэг чмуз гэ ярди ясэн, хамчур чмуз гэ дарди ясэн нара, Оя чаур танур лгсын лафтин гонри айнравар говжин де лафтин гонри оян ту чаур нара хами ямы су чаур лга айнравар говжин ин тиму чат фок изер диз чаур лга утом би лга том чугзги дали тан ами лга он чугзги дали амчун лга чан чугзги дали иргелон лга он чугзги дали чаур лга жигна яна оя чаур ржирпан ти чугзги гонри нан делав тук гужани делав тук чунсин гадын чанчи станур лгсын айнравар говжин Оян тосочис грэлдина яна такуджай дали чирпагылга хачинда чэур жаптыва пи кыргызры самкы юм тыктыва пи ингин зэрэ самкы ю оя айымргавар говжин да так чао катын хэнтэ чеваз юн рисикон та хуйз гыжиг ишанна яна чао тончырз гажо жигант тантана оя сажу норма инн тожу чанг инри оян дир кавс чао кавдиш кац чам маз юк оя Тин сынчин нихси вшали юна, сирг нацог си юна, чао чиму гыскавли, нарг нацог чиму маазг юнг. Арнарн гыртанур лысымни тоннуга, оя тонзин чотли черва, оя марчир сансым, камр тылсым, оя ндоси юна чиму гыргинцын маазг юг. Лимпун авд етанма, жел маргу азгари, оя ндимузгин на, чао ндэв дахчонр чих гонунда, дани машинна симна юни, оя ндиму енчаре, тэйна гыртанур лысымда, Сиг гемсен чат бугазын то гатын чеваз гиену айынравар говжин сыкунун ди лукурт вчали уна чёрта возган чоннына дыгынравар говжигынын найондыр о чондым чоннына ичау метн жук юдали о ян ти чимушарна янара о я нымнугу чинкарунги о я нёра нямтули о я нымнугу нёгымону чыгын сунги Тогин жогонун таян чагнаны вели таорт таны вели таорт юнус гри оя таяна тусуч мргонус гри а тесул такулжин кинмел а тму янаң мачан кшана тшарт таягника аяп наня би ная орнинк оя ыкчаур танур лысым аяңра аргожин дертин гондри дернун кага сычин дертин ичали юнара кунрын басу чилып жакка юнара эзина шихтир царчун юдали жонун кыңра вар говжи Дэ тарун юнаран тукан дафтин гог, тмэнчилы юнарах тэни юнс, оян дэ яннан дэ лав тэку жахтэ, дэм пэчи гэ лама чэзгэн жор гог, аалэ гэйм равар гозэн дэ тэнчин дэсо, гэчэу гэ чэзгэ юдалэ шчун гог, чэзгэ юдалэ гэнёр гог, оян дэ тэн ада гэчэу лэн чэса зэрэг гожэрэ, ламу дэса зэнгэ гожэрэ, оян дэ маи юдалэ рэн рэн кэ, Айн равар говжи гжана юна хмун чизг юну, рын айуна ngom чизг юну, гжана мин зг юну, рын айун зг юну да айн равар говжи энэр. Дым мэрг гжана юна мар, дым гжан чуква мэн цуква марту, штанур лыгсым зэнэ. Дым гэ чатта пуқи айн равар говжи энэ, мэрг гжан бала мин зг энэр. Арын сагни, рын рын кэ ул мэрг нэ да, нани вэли та варта, тани вэли та варта юни. Оян дысу тона, ысу. Хами яңми су чызгі юныр елдіна. Ой, айыңравар говжин дейтона, амар мүй чының ардың гона аца мавзизгі, хүн мүй чының ардың гона аха мавзизгі. Ой, ан дейтона да чим ұшарна ена, хтығына амар чын ха мавзизгі, хкумна юмар ча мавзия дали, рың-рың кығы айыңравар говжин ды, гаджын жанзгі, ензі дали, анам мұсу шел ұғындыр. Ой, анам мұсу чавшаржын чызгі юныр елдіна ена, өр жеттіпізгі евжін кі нұры енсенір. Оя вордитов ябжин нур сердун дочизгенэри айынравар говжин дев дакурчихсин дем чорчун исин дегэн юрчун исин дев гадын ялан чаршин оя ду дыкчунраг юрчун идали рарын кын чортун эннэ да шин оян дем музыканын ада чизгэри эдина вордитов ябжин нур сэни Поэтому его на рехитера чамцун и дали, тот раз лгдили и дали, та сатан кансги на рок, юн равар, говжи секунду, и че он жука мунцуха и он уген, то квадрин чанцги и он, то мавчил семанцан гонери, мавр шкварчик гонери, нин дани квадрин чанцги и на рефти, и рама нин дон дон их кадана, цами сема мабун на тунра, оя, хуэзгу чек шанна и на нижам на ону, компан тырта узга, хуэрлан и шанна и на, оя, то лыкетан и тунгу ука и на рефти, Оян деда чидирэ нахчина чачу юнэр ни навзурцул юн сымна тулкул юндэр оян ина лимфунга вшандэр оян ти ая тукинна цалкхнэр гэмчи юнна цалкхнэр оян то тамчин чидирэ дина аян кырлык кыржам юнэр оя аян кырлык кы кадын сыкунун дэкчэ ди музыка тынга вшинара дэкчэ мартина шин дэни чэ ангу ахсы дэму дэм барангсы дэму оян мисэ дэн сызгинара чэ ун жуа муз тмашиуа дэн тунко Музыки начал зреть на рынок Катынчанчи. Оле станул лисом тогда в Джилманинка. Где у комбандер того затинер в Джилманинка. Тернанка к сулу рачу. А дымун тако на лимфунга обдега, лимфунга омчул. Оян ты цыгал кока, ярка ярлазу, гинка гинлазу мена. Оя муани цатик дыму яннер. Рынкар сукандер того за хвилинг чанны яна. Оян ты дачи зреть на ярка ла цыкунер, гилка ла цыкунер. Оян ты дачи зреть на Чачун бұрты тұнбазы ұнында машын кача қыр еңдері, мабдың қыры мұн бұр еңдері. Оян дұң ика қағы машыннара, цыңми сем-семна түксі еңдері, чауын жуа мұзық, оя штанур лүксіма, еңра көвжінді, түн еңі мұзық еңна, оя қатын қчығындар елағыз. Оя қатын ғани шаңы еңна, үкчау хамзыға шығылығын шаңы еңна, оя көлімзігі еңна, де чемуғы рынтыңызғы ең. Көлімзігі ұнында чемуғы чачузғы ең, де чемуғы толқызғы ең. Оян ду тамчы чимурангаран ка лимфунга вшамку. Оян ду тамчы суенна яна ян, оя нурка кога линна яну ду икчау шигуму. Оян ду икчау вшалмур кога цамми шиндыгни. Оян мүнтунг лықсыл яна ретта. Ина икчау ндиштанган дамжамна, оя кундандаму чатапапазыг ина икчау янра варгон. Вжигу кватын яна ретта. Кундамузы юну, оле жанна косердиду юна мар. Оле икчау цаи мырнинна зуну, цыги мырчинна зуну, кун яна ретта. Аян равар говжи яна ретта. Деда в дыхчума ян, ды нямсун ян, ды царсун нада цыпахтама кахэзг унэр. Чалыгна ю нургун акурсун, юргун елык ама лыгзы лисы кону хэтада кынавжигнэр эзина. Так чау ян равар говжинда лыгни нямсун на, гаджин чанчи ян равар говжинда царсун нада ык чау гжанки лыгни нюго нада вкаму лака яннэр, вконму чыка яннэр. Оя, дэм чугу нэхчи вшанна янна, оле ык чау тэрнганарка тыгла кон кону дайм, оя вагы линз гэннэр. Оя, ықчау нонбазы ньогуна, уагы нонбазы кэрэнгон чэмуз гэрэ. Оя, зямбагы нонбазы кэрэнгон чэмуз гэрэ. А тина уагы нонбанды гуни ёна чэмуз гэ, шамг, чэмуз гэ, чог. Оя, дэй, ояр чарчи нэнга чэкуга, гэнчэ вэй нэнга цэлкуга. Оя, дэ тамчэ со ёнг уагы чачуэн бэрта тонбазы ёнун, дэ ёнг ықчау нрукуа мэнг цэгэ, чэмуз яна яннара. Оле гынг равар говжи гыстанна ёнкунуг рынкын жуқа маңцу рынгынылк тонлира рынгынла ёну жана менуг тонли енунда оя тагча укакага машиннара цами кукна сагым оя нинда чумушана ина чаг салу че сашил мургог нык чумур ма яни мургогра анында тисо апи хтам зири касо апи хтам зири тисо апи чарз гири оя ты яна нинди тагни чичо Ракавоз гидали, лунрджинов гидали, какакамни, каказ гидали, рухрухнцамни, кензоз гидали, нихсалучи, ахсашиц гидали, нинахчонханма, юмриз гидна, оян тэгчау, шинчилк, човшертансон, жуквандасу, рынрынк, рынравар говшинды, втэн госаз гиннуран, да метты мырнваз гинну, оян тэ нямкымаджига, нямба харсоз гинни, маним конфетивдын гидали, оян тиртынга хыгзы жигдюнда да, тамчика семари, ычына семари, ыңя самса уртанни, Оя рынрын кы чилиши цыгы хтамзгы инны, ыгли чыгцыгы казгы инны. Оя нечему шанарына, нёмчу чилиши цыгы цыгы цыгы нега чихшанны ин. Чункарым зогы чыгцыгы цыгы нитерын кайын рыгы нега чик кырны ин. Оя дыда чизгыры на рынрын кы тонли инды втахчума ежинды тамчик семахчик мигогы елахчик джангогы сыкону. Тыму ин тата тымарсугы ычау гыңра бар говжы сыкону диштыңна дарму чачуым бұрта тонба. Ичау ака кыңмын чаңмар ир, жа че сайуындар, жертықырын сайуындар. Оян тұпшанна түң жимылыңызы, сынав жо жимылыңызы, енлер етара, емранын сон сонай нар життопкі херб чоң. Жонсыпкі ёндын я, шанкі хиржаттар кірлі ниғым шагым, тұңржа алыңылы күтокі. Ан дымығы мұғызы ена кін резі таңны ена, ең дініңіні маңазық шәжізі ена, қамула қайда оқыр, көмүші қайда лы оқыр. А ты я на нинда музыка, цитах тонтон, нян дейны зыгыртаны, шкитах тонтон, бав дейны зыгыртаны, таранын кейна, Туган чарцс гэтэрний таг чүсс гэтэрний амарх төвшэн мөрдэмцэн димүйэн татмартг мангавшэж мэрэн амдэж мэ оя ндон ичапац гэвшэнцэн зүгэн имдэдэг сур имдэгцэн зүгэн самдэний самсгэ ларамдэний рабсгэ ла таркача мэнэн чанж өнөрэ гэтэрэнэ чанж өнөрэс гэн тэн жинцэр цамаача шидэлэг
1: бэрийг дөрдил хчихгүй болмос фандана ба цамаав демүйэн танднага тисава пи чарц гэрэх камсава пи хтамзгэ ону штэжэн мэжэн шимо шапа хтамга хасандани Kiwa wan chit tan zhan zhan, nyukwa shtetsir long zhan zhan, zinba khari wan zhan zhan tsukhi da li, tim dukchin vyang nifti nan zi ni, khtam tunchin na naga nyan na yin chukchil. Da kuna ayanga rawar gobzhiv shatta, anshtag vyapa, da chin ngan zhan zikin di, kiyo tsiga kaksib zi yik gorshkil mekara, achu ayanga rawar gobzhin da, ngoma shatta na tan gong, achu wopa zi yinshin, rukwa zi yinshin, rukwa, shtatang na yoti, keli wa yin, rukwa chungkira to na, Шавши байын зэнэрэ, та агчи гаянга аравар губжэнда хшиг зэнкюн фэсэм зэгэ чуута сэм цамбих тэнгэ реварангу рэлих тэнгэ аравайын.
2: Тэгэна варкэм дээн гэна, та дандарлав шикэн дансиг онтэг жапа сунэм тарджи рэн дансиг онтэг гэвар тэгсэй джань гэрэлэ. Та тэрэн тэгсэй джазу тау сонгэна цэгэзэг савкэра юг. Шертэн гэ инжина та савдын яны мексам гэ юнга рангил тавар сонжина ра та талу өшө сапа гапутг мөч та амхын дандрка ба гаван ди адэжүг дажир тони каптг те о тосгта гар хаманг вэн ди саргат кштан ди сан ди сон дали та каптг кашан дэг чэг чэг ири дали нэ ти тук шарва шэжэр зэрдгэ го жэрэ сам ютэр та юн тонкэр хамла хамэ тук тайма чинь гэ чавры зэни инжур гонзин гэ на кот гэ та тэгэри чэри та га инжинра талу гэ дандра шиг жүг кок мел та тэгна кок ба шиг жүг кок ба ё тонн дэр газу чэрна савдэ мекэр юн хчон да ёжо мек тэгна кавтун дэ нэг гэ та шэнд ма на ба гэ кун гэ дан шиг онтэр жапа сонум тарджи ла карма тэту аргатон тон сун сэмжэл арг Аргатан тан сун сэм гэла нга Аргатан тан сун сэм гэб гэл Аргатан тан сун сэм ани ни Аргатан тан сун ани гэла нга Тинэн чи тобе ка тан Аргатан тан сун сэм гэб гэл тан чи арма ве ка тан Аргатан тан сун ани гэла нга лан жи чен жиг ти тоб кэр Аргатан тан сун сэм тэ нга рел
3: Сэпи кэнтэн цангуулын чонби памиги хэвзэг нурэ хэрв цаги гамарч ирэнч би хзорбжи хлорпб кома
4: хэдашл цэг омари томби нямчил джем джемрс хэрпу томчин дари хцгэжин талхави паркл джа рангтан ашнамбу
3: томчин дара
5: Рэн заси дэн би нэн кун чук бэнаан ба дарта чэчэг гэ нэлэм дэн чуэншэн баанды цуунгэн уохгэл лунчин чи чуумчин дараг лэн цэнхэн. Гунэ цэнми уэчэр штанхуэ дэншин жэндэр шкэб ngаби кэжэва ла мэнтэд сэнши нэн нэрэ. Дэна цэмдэн нэ санжэ джам цуу шэ пи мэгчэн зэ чэнаан би нэлэм дэ гожэг шэ гэл цэнми ням сэ жэ шу.
6: Я та тэрэнгэ нима зонгу, шкарма зонгу, тичлэ зонгу, чахигэ нима, тунжэпкэ нима, пэнсэм цукэ нима, бдэлгэн жонгэ нима, шава ярчигэ нима, шкэпа янкигэ нима, самтэн лэнжэпкэ нима, тамчэл ёнжэпкэ нима. Та дажава чи сачэ тигэ нима, шакэлу чэгэ янкэм шчэкэ нима, чуаши штэгэ штэгцэнгэ нима, нурэ чабдэнгэ чанзэмгэ нима. Танянго сангун чокэ нима, сангун нима шаркэ нима, ожин дымна хагагэ нима, ожин дымна магагэ нима. Tanya kan demna kengaga ni mana? Aje tengsang kerja kekongani, ratah mukara sojengi. Setoraz ke thilijing na setoraz timbel tanian dengan ini sekar. Tatarang ajang zangga hebsu yekar, yang dengan semjikan janda rela. Anjan sang zangga sesu yekar, tengkar wangrum chenda rela. Tatarang ke agu dengan dengiaga salatur warkasta matzaga, tanowo kunggarga matzaga. Arga sabji tengga ni matzaga, ketara obja manjanga dengan dengiaga capko demo yena. Я тамхинван кава тунга чхрам тара шпага по шасу тара ава акидсул тара хтам кэри мати шасу мену син чока махан тунсу месе ного хуй тара михна дурсо чонган чосэн пе я я анчул ома хум чул ома хум чул ома хум тан чочигэн чолар гун хун чул гун ахун дурсигэн чоли ма кэрна гун чэрдэг нима хаса ини сек тун дава кару хаса ини сек Аргун картгун монгун чарлам ини сек кэн чочгэн чола ва нэн чого сек ва нэн ян ва кару ондох чиг манчна 다소 감정 호모 직사 이니 세가 당시 시만 바사 이니 세가 자 당시 나가 카사 이니 세가 다초 지금 초다사 토몬 초고 세가 사 토몬 덕 지금 초리 마크난다 타노르스가 하사 이니 세가 조니 샨스금 총사 이니 세가 메토 나브자가 자사 이니 제리 샤컨 초 오마 혼 야 단초 지금 초다 하단 초고 세가 하단 타카 이니 초고 세가 초 지금 초다 마단 초고 세가 마단 타카 요니 초고 세가 단초직은 초라 생란 초고 세가 생라 라퍼스트니 초고 세가 초직은 초라 랑란 초고 세가 랑라 로틀브얌니 초고 세가 초직은 초라 먹관 초고 세가 흑진 먹고 호라라 라라독진 초고 니지리 샤건 초 오마훔 야 단초 텐다마즈 호노지니 테릉 어고드가진 르니가 챤란좀니 틴틴 숭거냐만디 나마티 나스카르마 이거 살라티 나티틀 이거 워커 자크르크 제와 이거 ᱡᱟᱭᱮ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱤᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱫᱚᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི Tandi yadil tanzin karo yinni seka, madil tanzin maro yinni seka, sir wanyi tamo yinni seka, nishkandi wa narkari yo seka, shkatungu lachin tsungwa yinni seka, niwa wa manjongni yinni seka. Samba ane kumpan yinni seka, jiwa ka la kishar yinni seka, nga wa tigna rinchin yinni seka, chika tamdun maro yinni seka. Tandi dhinba shikcha tappa yinni seka, yapa sanji stonka yinni seka, gawa doma homo yinni seka, ndirgan zombi ladar yinni seka. Tandantaka wisang tonin tkni seka, nrwa yanag tenin dribni seka, rya kiwa chemi ola tsongni seka. Tandamhar yanag na yorji kongchin zgin seka, ul kawa chen na yung na nyangchin zgin seka, terang chenga nye manduk chin zgin seka. Tandi azang ar jipsil chiri nyiyong ni seka, kyo mokwa kipsil yoli chenggo jire la. Ya, ta thumur ni kengor gonghag na manchir go seka, kengor gonghag na manchir na

0: Фаренсия Демонг Джекунги Ци Чергенина, Ништон Самчали Хуанла, Рамсахте Йогур, Терчин Самдан, Термбам Джек, Аделсон Хуанси Канушеби Чарсен Шила Джинтан Кол. Чарчам Чарсен Тере, Джиши Канги Джишевшини Вдетах Чоджершел. Фаренсия Ништон Нирсам Лор Беби, Лубден Джен Хуанси Годжик Тарна, Фаренсия Ништон Нирвжилуни, Ништон Самчали Варти, Аделсон Хуанси Мборчан, Йогур Чарчев Жайн Бадан, Чарчам Чарсен Сарвали, Качан Ти, Йогур Чарчевжа Дан Терчин Сам, Термбам Джигла Джимтур Дан. Динан Ништон Самчали, Аделсон Хуанси Йогур Терчин Абдан Дан Термбам Джиг Доншир Самьянла, Хуанчи Чарчали, Йогур Термбам Аджи Дан Доншир Г Джима Дасун Йол. Нянкунамба, Танди Джилчи Сангирвши Царсун, Лецан Дир Сомджигба Хаурен Цу Дан, Сомджинган Крва Соном Циран Дан Хуафтинджа, Штаклва Пшиглу, Чачу Штаклва Анджиг Циран Дан Соном Ринчен Йен. Хау Сирин Цуга Чачага Нянам Дэ Тэпши Шин Йен. Tengah jemil dan senang atau yang cerunjel, tadi mesti.
1: Erjel cemah sercegnya kengarang nilup songwi kuaca, cemcung tang jualam.
2: Ya, sedengnya kena baca nama demo ini, cuci tiada dalam songwi jangan banyak kau kau perlu nonton ke cemcung tang jualam dari senang sambil gabus ya. Ngatandi leh cendol zembar, somjuk batam leh cebin. Di na, tandi leh cendol. Самба чонго нигэ гэрэ самба тунгойна жачмлондэ самба нигэ жохэ шибин тэна шунигэ чо дэрэнгэ самба тунгой жачмлондэ гэ самба дина ши жуйэл
1: чэмхун зэн пу нэкэр гом пэли чэмигэ хсэр чэн нимжэ мэр дэ жачмлондэ
2: Арениан канаба тина тандыр гацо чымчон тамчолум лецин гыхсан гыпайын цолу өрг рачун клуб гонхорзун мамын шевшу кынгынаң гидин шуңатарна та шевшу кынгынаңна шевшу көпчипин тешерзи андыму гы шай ламлык згонырс тина деринг гычу цамба тонго жатым нонда гы цамба динаң мамын шевшу кынгы шевшул ба помун сойжиландыга та шевшул көпчипин тешерсе куну чымызган инзин гонна дела нансы гы чапкун кандраз гыонина деян реу кырги жатым гыхтан бу кантыз гыонина дала сокуа гы тандани ичу де дежинте динэнзги чил ям помун сочоб демейна
3: ондон ба демейна
2: демейн дейдана та тутун ничон дэнэн докуну ранди та мамын шипшу кынгынына шипшу кышыпын тикшер сэнгиз гока та шипшу кышыпын тикшер сэкунунда мо чымызга сэрнина яңна дела чакунга яна та нанси кынгынз гыонина чути корни мо чутыгына
3: о я я ондон ба та не мозгэ на шишу чимпин тикшер ламдынды чажимек тэгэ чэнгэн ата тумрын инде не шишу чимпин тикшер дэн очузги чымызга та шишу чимпин тикшер сэгэзэна та инжина та мамын шишу кынгы амонтун тикшер чачымда сынзын тикшер чач

0: 我们的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的 ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
1: རེད ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ནང ཆིན ཐོ ཡི ཁ ཏང གཏང ཏང ཆུང གོ བཞག ཉི ཏིག ར ཆི ཡི མ ཡི ཁ ཏང གཏང ཏང ཆུང གོ ཉི དེན རྒྱལ ལང ཇི གི ཇི ཐེ ཐོ ཁུ རེ ན གཏང ཏང ཆུང སམ ཏིག ཏིག རེ ཆུནི ནི ཇི གི ཤན དམ གེར གི ནམ པ གི དེ རང གི ཏན ཤི ཨང ཏག གི ཇག ཅིག པ ཐབ ཏིན ཇེར མན དེ ཤེན ནོ གི ཁ ཏང ཨ ཅིག ཏ ནི ཇི གི ཤན དམ གེར གི ནམ པ གི དེ རང གི ཏན ཤི ཨང ཏག གི ཇག ཅིག པ ཐབ ཏིན ཇེར མན དེ ཤེན ནོ གི ཁ ཏང ན གཏང ཏང ཆུང གོ བཞག སམ ཏིག ཨར་གཏང ཏང ཆུང ཨོ བཞག ཉི ཨར་ག ཨར་གཏང ཏང ཆུང ཨ ཉི བཏན ཨར་ང ཨར་གཏང ཏང ཆུང སམ ང ཏི ཨར་གཏང ཏང ཆུང སམ ཇི ལག ཉི ཅེ རེ ཡ་ ཤན་དམ གེར་གེ ནམ བག ཏུ ཡ་ དང ཨ དེ་རང གི ཐབ་ཏིན ཇེར་མན དེ ཁར་མ གາດ གི དེར་གེ ནོ ཅིག་ན དོ ཁུ མེན ན ཡ་ ཐབ་ཏིན ཇེར་མེ ཁ ཁར་མ དེ ཡང ཅེར་ ཅིག་ ནོ ན ཨར་གཏང ཏང ཆུང ཨོ བཞག སམ ཏི ཨར་གཏང ཏང ཆུང ཨོ བཞག ཉི ཨར་ག ཨར་གཏང ཏང ཆུང སམ ཇི ལག ཉི ཨར་གཏང ཏང ཆུང སམ ང ཏི ཨར་གཏང ཏང ཆུང ཨ ཉི བཏན ཨར་ ང ཅི རེ ནག ཆིན ཐོ ཡི ཁ ཏང ཨར་གཏང ཏང ཆུང ཨོ བཞག སམ ཏི ར ཆི ག མ ཡི ཁ ཏང ཨར་གཏང ཏང ཆུང ཨ ཉི བཏན ཨར་ ང ཉི ལང ཅི ག ཅི ཏེ ཐོ ཁ རེ ན ཨར་གཏང ཏང ཆུང སམ ཇི ལར ག རེ
2: སྤྱི གང དང སྤྱང ཝུ ལིན ཆུང པའི ཕ མེ གི ཤབ ཟག ནོ ར ཤིར བ ཚ གི ག མ ཅི རིན ཅི པའི ཟོན རབ ཅི ཁལོར པ ཁོ མ
3: རྒྱ ཤིལ ཚ ག ཨོ མ ལི ཐོན པའི ཉང ཅིལ ཅན ཅམ ར སེར པོ ཐོམ ཅིན ད རི ཚ གི ཅིན ད ལང བའི པ ཁལ ཅ རང དང ཤ ནམ པོ
4: ཐོམ ཅིན ད ར
5: ཡ ཏོ པ ནམ པ ཚམ དེ ནི ཡང ནམ ལམ བན དང ཕ མོ ཇོ མ ལོ ཟང ཏག པ སོག ཆ ཏུན ཤི པི རེ ཁར ཆུང མི ཏ ཚུང སེར གུ ནུན དེ ཏ ཏི ཤི ཡོལ ཆེ ཆག གི ཐིན དེན དང ཚམ པི མོན དེན ཤི
6: ཨ ཡོ ཁེ ཁ ཨ ཨ ཐེ རང དང དག ཇོ མོད ཡ ཡ ད ནལ ཐོན རི ན ཅི ཁ མོ ཡ ནལ མ ཚན ཧོང གུ ཁ སོ ཡ དག སལ ད ཡེ གིན དག ར ཤ ཨ ཏི ཁྱི ཕྱད མོ
7: 喂你好取一下你的快递哦你又连个口啊咱爸在做个东咱咱爸在做个东哎呀国生阿不是这个就还在地落他呢哦 아부 아부 아부
6: 에스테나 코라시야 코라시
7: 아부 아 아부지
6: 아 아부도고 야세크 메티타 마키너 나 따로 아부즈가 촐라 촌 메세코너 야 아쿠에티 쿠에바
7: 옌디타 아우서고 제레라 아부 말아오 또 쳐주긴
6: 또 쳐주긴 세기 날 요사도 내 오는 줄 알았다 뭐
7: 네 누나 두가 쳐트금은 네 누가 저를 통모
6: 치치야 새끼 네 누나 쇼 네 어떻게 네 누가 저를 통모
7: 나도 쇼 땅땅도 못 듣게 아이 만들 줄 알아
6: 또 쇼를 키네 알아 따로 날 맨이 나빠라 욕서 꾸노
7: 또 쳐주긴 날 맨이 나빠두고
6: 와라 네 쳐주긴 나 뜨거 맨이 나빠라 욕서 꾸노
7: 어 또 무슨 쇼를 꾸고 그거
6: 쇼가라 다 우리 그냥 됐다 에이 저기 지리 타서도 날라 머치 가서 그래 꽈라
7: 자라저 아이나 오레 디능가 지금니 처마 샤무서고 누디레
6: 아라 레콘 디나나타 샤무세네 샤무즈다 코트가 메카즈다
7: 어 요크 누구무즈그레
6: 아 누구무즈그라 오다엔다타 카르츠가 야마 샤무도 코랑 아치 코코 롱아카라 샤마카 요카라 치코셔루즈 게지가 켈송스
7: 어 야 아부 오 마레 야타 야타 치서고누 야 데무키
6: Я таврку кэти надо. Гаян сузгач тави тамжи хоки. Чай касы го натара. Мата намзглон гмон жку.
8: Чазг намлан гмон жкусе.
6: Хэ, ай ине. Чг он зит зарын бол.
8: Харан кэф чизг гэдэну. Тал улон го савка.
6: Логр ута харамра. Терэн янлог наламаг нар жманга.
8: Канан тнар ка чаг азгмэ я. Дэр хугм чач гмэ.
6: О, та чора черэн жмангран. Токун дэрв чай он жманкаго.
8: Тавда жаатхны цааркер циркер гөрм хардын цалны гүнрийе.
6: Эрэ. О тагур харкер циркер квартазынан гу харай гүсрэй гүсгэрэ лейку. Ара айган мозия. Ара лекунадана. Няма шам мозия не шам мозго ёку.
8: О ты мозга ёказ ирие.
6: О ты тук ёмч узасын дук. Ниу чай ёнтарэдэ жоа гэри чэрэ он ёк.
8: Не мргунас гта мани казга инжа
6: а мани мани дина на чим кавсыг ижгон онда ико гона тагдаг ине не
8: абузия
6: аро чазгыра таврта чуга ниглым не а абуз кылык сонар
8: мария таврда не ико гта мурчемнян зам бокога
6: таши кычык нашым хчемнян гы булмарк э бузузи ту чу арозы тура турму
8: я аро ала чэмо чэмэн гэргэсгэр
6: аро ве ве дишэг нда лунгтунг мариан да дигли кунзгэр
8: да чэгэжүрэсэр гола
6: таңэ чүшэн хнаап кэмэртинг таңан жо дэтэг иг чанда ярат ярат
8: я чатгурка тэрэнда аго нэрчэн рав гэло кэм шаг аро арду кэро марус гэрсэнтэ чэчэрэк я цунзэх сарат нөгөгө Наш тарман гэлгсэр дэ ажун гүй өнө мөө дүржизэр. Кэргэ пани на уу чекра юм уу мэсгэн уу гамара дэр фшиг шаг. Рингон зовчаа гэ тацун гүй гүр. Гоно нан гүг ан хтан чэн нүг. Маамек.
6: Ара маамэ на тан гүг уу гман дэ нарах шиг гүг.
8: Чазг.
6: Чазг дэ гүг нев жалах шир ирджи ва ида ока.
8: Аха нас фшичэг тан ара.
6: Э чота чиг жизг ёо я. О айе тан э чо шума та ян ти на тар кэтав кэ хин дэв гүг.
8: Тан э хит авр хог дон га цун зэ гүг.
6: Эрэ та чуцунтэн хоокг чизгэн нуузан амны хорж босоорч чизгэн нэ яваак маахит.
8: Чи чихи дарда цун кабр тхнэж гүнэр гөр кагт хоог гүнэр.
6: А тэн чин ма лоло чи шун цунзг мэрж бок. Чи гэ жоог гүт тацу юуг та чун гөж гүнэн жүр.
8: Гөзө жикмэго ачиг наби жэнгө мөө жүр жүзг пани чи гэрэн гүн дэгэзэни.
6: О пани чи нэ рэн гүн дэни. Таран уу чекэрэн юуны мэсэг уу гарма хани. Тамас гэнэ чуу нөө нөө дэр жаажли жизгөө цавкра.
8: Чэ тэмүт шалэн дэнэ гу тая.
6: О. chamtsang kan kondi ya kunu kuu nyani, ngayu waga jawa shaya kunu kuu manyani, tu khor lukun.

0: Kondrita kuna kura, nyatrang chay maa nyor chila rashak.
1: Tachik nar. O ta chyo shong nyatrang zika maa longa dao nar. Tayo na ta, dinang tsara sir go nar, kasa ngotsa niga ga iga, kanchika ima niga khota, ta namang gyuri ye.
0: Nyatrang nar go ngera nar ka tsungko ga si.
1: Tsungkak shigra mene, tsungwe sarji mene, chadaka ta chay maa ra chay maa nuwa ra, tara zika uzi kheru bayo.
0: Ta tan don shiwara ni nutar.
1: Aro, orgirga tuk tuku nye itani, Nyorchikur gormu tira nyang majiri.
0: Aa! Avdakidakidak nye tonu? Tarda nye namo shagashkil nye nara chur shachi munga?
1: Shachi munga nera manja.
0: Munga mu? Tari anya ngukhiri tasu, kur gan mukhira kota gormu duku mu. Gona kona yika chonyo zina mune?
1: Datari tari dima tomu ziyo na tang.
0: Ala ho ho! Da lo lo nye jes sonsgina mune?
1: Ara ara we, chitamu tu shali kanang tara yogiye.
0: Ала тусуна сури.
1: Уркум чугсум чугсун нурго чит.
0: Та кынзган жүгү чугчугди. Та дарма чикенча. Нергестивке чумах чизинер. Кода юмургузгунда ямсын зинзин мине.
1: Ара. Юргу тере юмы сарджи мене тому гочинзы он мария. Гара чик гошмуз григе.
0: Тар гошмун ачку юшмун ачку. Нера сунзур ге гезг цазни.
1: Я та ты хитге аю эдер гачу кахла мам мандан ге чаттан та. Ngoi zin korkan tiga ya chitana nga chaa zikligra.
0: De.
1: Ara, tozi na tashi ga diga nga urka?
0: De yunga kerta ya.
1: Ara, tozi kutum manda nga mekfu nimini zama yunga to tol ngomi so zikra.
0: Chu senzi ngira maki ya. Ya, chi nga rando kuna muna?
1: Taranga aigi nyangra kiga medi ta ngoma malu longo nangyur. Ta shambura gambu niga chiga manu ngera lekhi.
0: А. О, көте та цола.
1: А, сара.
0: Мохиген чихсоназ.
1: Ара тазга чи нёңзг шак ко кадгена.
0: А дига нён чихсонар, нён кан чихсонар. А, андан джежиз хчиг мангыр.
1: Хау капр кызар узгын го кори чүтэ тонтазга.
0: Са, са, так чихсенге. Нет, хинер.
1: Динг, динг. Ретер ара, таурта чука, жатма юмы. Сонда жоқлар шиң жоғу. Араңа та сола, зекер ара шаң чындыгыны мара шаша аңыз керек кызыны.
0: Ала. Я дигана кайыгды кушалы. Шашаң кам бу гитан татаго.
1: Карым бадын дады чу кам бу мен ута кинатра.
0: Мохих керет ахчик сингире.
1: Алла сана карак ига тумо. Капр дугун ячу ко ненале.
0: А. О, ngam mango.
2: Реңи абугинде. Де жогата. Вэ? Вэ? Абу, о ак мар. Дочу шемур.
1: Ngашам шемозгме.
0: Алла хай сергула.
2: Рему.
1: Я татсы сынане. Я ямчоз гыры.
2: Шоумугу кведи?
1: Ота шоумугу кора маа нарго. Чоу шава лего назга нара, тыгы нитыгы чора нема жи, нынгып жигы гонгып жиги.
2: Жиги жазго на, жиги лергу я, рынка шава ре.
0: Кыме кыным на.
2: Ау, дэн чу гатангу?
0: Ота шу гатангу, нитар атан.
1: Ара, та чик гуга, тудукуда саиндыгра маки, гитин тоси кета маки. Зоху зи.
2: Я, нынги капар зы хтанг.

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ата гэргэн дэркан дэшиг дали лонго чэбдэн лхан горсун сэгу кахтаг шави нямнюн ужарим да тонгтан би та авчуйна нирдэн гэл хума сэрсэнзга цуна та жэндэн гэ кэргэ лобжунгон цуа ди чуна хума дэ ртангна ча чира юндэн ча кэнзг юк дозу чу та рнгабзан хума сэгу нундаг взан шуг рнгаанд шэчаг гари дали чу рэрэжин гэ кабдаз юн та дин чуни та ндаму гэ кэргэ сэрсэн гэл хума згал хума рангштан гэна ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

安吉塔拉扎呀呀科里扎鲁那呀阿玛罗加呀呀阿花米拉仁子那呀阿哈里扎呀阿尼奇哈马拉呀阿吉尼塔拉呀花尔古勒永那呀阿诺瓦西拉呀 Хвизгнанджама ян дэнджаюлая Паяк хунрэ ян ар ngamchinniya Хчян атон тонгэ ян чива чэнная

Чаба хуалун цыв чан агзыр самила я. Яна чырны ихтур яна мэтэн ро я. Чатари валв яна хчынэн жо я. Яна карму нинзо яна шкурнен мо я. Хуар чигын джима яна дама тая. Хуар чигын джима яна шякр яна я. Хамгыртану на хамба яна ардун ца юла я. Хуартама лава яна гжала ся я. Хуангар гул тугна яна гзар са мила я.

Yang a chagar jau yang a phazu goyana ya Ngir garchil warni yang a chazga gaya Te horab chayi yang a gaya gaya ya Lapa lontu shakir ka ghalanjik zognora nyamta Traga zanga ghanamri tzengu chanigi Trakhan chanji yidi Ghanamr tzengu ka traga len ghani igno Shakir ka nsun maalangzik Tadi shakir ka tra ngombu ghalondim ta ghaik tang chika Traga zanga ghanamr tzengu ti Ngu xichiksik ne zonte Ртатуқ аргатгэр қаварта кэгнигэ таңай татуқ агэ таңс Ди шугнаю ну галамыг тамчик гэжа тави Ганнамры зэнгу кэн гонч конлинэни Тэгэ гаммыг тамчи пухчэм кэг лэгчэ туратардан Ардыгчул хамба жау хонлон тамчи ян хэрнгам шамржиги Чэрм гардымчи замзыксали Чома тамчи пухшитэ жаптанс Ди камде яхчыгырыгы лобшуг цана галланга турджил веримерта хамба хынгамчин дигдара гаддын дэ чытып намлыгласыкы кычыгырык торынан ан чой сонди яхчыгы зынга галомбу хомри ярда ана зэжоти хтахтын кырын тонзыгы конга арзунда хай хтарурар гоа атык сото танчиви Келин рынгатык замзык сайтанс. Тади галлангынын хамба рынгамчин дигда. Аргабди турджил вермир. Агын авесир хомбо. Суга ханнамла галукчи. Сомну нардава тапзын. Яти хомбо санлы. Жоқи галлонны гагандыл. Хсерви гаджатын лагыр жапо. Хртта сын жоқ элер жигнөрүнгөмма. Хамба рынгамчин дигдаты. Галонта галлуг зынгы конго арат нерчи тохчу тахып кешаңай. Я коре не кырта кырча. Та арынцу зона эмага. Нарсым юна галаланюн зене. Хамба рынгамчин дыгжати. Джыги глумбу хумри ордаванғай галанда ланыр.

ཁནང་སལ ཁ익ཅོད ཁབ་ཁ샹ཡ ཨར་ཇིག་ཇོར ལམ ག་གལམ ག་རྒྱ་ཁུར ཙམ་ཟག་སལེ ཐོན་དེ ཁལམ ཁ་ཅར་ང ཏོག་སམ གོ ཤོག་ཁ་གན ཨ་ཁོར་ཡ ཁལམ ག་ཨར་ཅལ མུན་ཆོང ཨོ་ཁ་ཏ ཧར་ང་ལོ སེ་ཆོང ནོར་ཟང་ར ཨ་གབ་དེ ཆིར་ཅོང ཝེར་ནག་སམ བུ་ཏ་ཁ་ན་རནི ཡེ་ཏམ ཏེ་གདོར་ཅི ཆུང་གུན བར་བ་ཏི ཅེ་ཏ ཨར་ཅལ མུན་ཆོང ཨོ་ཁ་ར་ཏེ་བི ལི་ཁ་ཤེ་ཤག་ཏ་དང་ཡ་རོ་ནི་མ་ཚལ་ཨང་ངོ་ལུ་སེ་ལ་ཡ་ཅར་མི་ཆེན་པོ་ཟི་གི་ནི་ཤེར་ཅི་ཏག་དང་སི་ཨར་གབ་དེ་ཆེར་ཅོང་བེར་ན་ཁ་ཁོང་རོ་གཉིས་ཨ་ཏང་ནར་ཨ་ཉ་ལང་སོ་ནོ་ཏར་ཁ་ཤེར་ཅི་བ་གི་གི་ཁ་དོར་ཅི་ཆུང་གོམ་བར་བ་ཏེ་ཅ་མོ་ཏ་མ་ནར་རན་ཚོན་མ་ལང་སི་ཏ་དི་ནར་ཅིན་གི་ཆོང་དི་ཨར་གབ་དེ་གི་ཡ་ཁ་ད
dorji chungun barwata nabshuk arjigi yang alamak samcha tamzi kharmese tangayondi alanga khwattilar jyachi shangzum yonu di nanga khwattilar jyat tamzi kar dongla odi qadongji chungun barwati arata ta khwesu khurtagmo khutibjila tewe yang tani saytangzi alanga khwattil tamchikun suncha sirgu tarta wabnuk nupa matibzi алланга хватте чо чипшин дэвшимэсой саргурой дайжигди алланга гаркагананга ха чирхун арун цай чаргента кси нига гайунга чори инжомой алланга маккана хэви корон тамчэгэ чэги галомбузган дженда мини гдурджи чунгун барвази жонде хртэнин цодман рогранда чизги гога диди хичэрхун чаргэнгэ тэгсэмзэг дангэ. Я, нга аки майг лонтэб гэнэгна, чэму хэгэ гэнаамлула, мэсэ сэпин тамала, хэхэн гэмару гэмэхонтэб, дрэпчэн арджячэй цогчэлэнэ, намки тук ордонлэнэ, язэ чэй тэмбэртэн зэчэзгэу чэ тандэр. Татэнгэ чэгэ гэлумбу нгуя мэсау, гадуржи чунгун барвазэ чунда, qaddil haqang maru shiwa yinna narazire. Ta yinna namka tuk ordon lang zin ota abisukwa galumbu namka tukjila shiadna tar. Tr yazig tampartan zin ota qadjavdi leta yazig kamchinti sukan rogo no martog tsun jambazig manjo nu shtagda yidog. Khichirkhon ronca chargingata sondi абесок галомбу занла намка тхжилти тапу хямр донхиг конавне бэмби гаджавла сибжи кэшкэн язр кэнтэн тэтаги адорджи чунгун барвага гардон улангэ тхэп кэшэнгэ дайжэгэ я чо лэнчи хвака топала аргул эсм чыглун гамаруча тарзамба симла матэнчи Тун качин шуғдығыр жинайул, зене. Абесуқ қа ғалуңбу, занлан намқа тұқ жетті ғыланды, лаңыр.

давжил метхо жаси донкони ируган добрый гртаг сонравжи хуни ируган ламчине таркланда.

хачо ча ча ярда наё дако хачангу че наё хитгэл чэргэр жага наё рахсар чи норэнгу наё чон ча чинэгэ лэ наё дарда кар кунгэ наг ниё мэлву жир дан та корио хамаргэ ясм мэрдэгэ гиё Tangar kundang china de china chungo naayo Pra godir changu cham naayo Yig mor go char gali naayo Tandang sar go ni sim naayo Ng kong kir sim gok che naayo Dardi karim kwa gom naayo Nang nardi shat gom shor naayo Rukh mat gaya samar dag giyo